0: ти. Радио Макси. Твои най-любши хити.
1: Добро дошли. Добро дошли.
2: Добро